0: Реклама. Турлитулоу саналаревах собракамлардан чарчадин гизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 11.

0: Реклама.
1: Турли толоу саналарыва собракамлардан чарчадин гизма. Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоб хизматыда бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга болин. Ва барчасыны бир зумда иловада толайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маалымат uztelekom.uz сайтыда.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода анык вакт. O'zbekistonda soat 17.

0: Реклама. Турли толоу санала рывах сопра камлардан чарча дингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 23.